0: суть, и эта суть – чистая любовь. И эта любовь есть свет.
1: RMF Rock Progresywny.